Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Kid News. Здоровье.
1: Известно, что наше хорошее настроение оказывает существенное влияние на здоровье, а российские медики не так давно рассказали о пользе объятий. В частности, сосудистые хирурги призвали россиян чаще обниматься по той простой причине, что такие контакты способствуют выработке гормонов счастья и убирают тревожные состояния. Кроме того, объятия положительно влияют на состояние сосудов и снимают спазмы, что позволяет улучшить доступ крови к внутренним органам, а значит снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Обнимайтесь чаще, особенно с близкими вам людьми. Это не только приятно, но и полезно для здоровья. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Хит угощает, хит обновляет, хит заправляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes. Ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gangs.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Просмотр контента без приема пищи в последнее время стал чем-то из области фантастики. Тем временем российские диетологи предупреждают об опасности такой привычки. По мнению медиков, прием пищи перед экраном телевизора или любого электронного гаджета грозит перееданием и ухудшением состояния здоровья. Когда мы едим у экрана, мозгу приходится обрабатывать слишком много информации, поэтому он не получает все сигналы от вкусовых рецепторов и органов пищеварения. В результате мы не замечаем вкуса пищи и машинально съедаем больше обычного, не получая от этого должного удовольствия, но накапливая лишнее. А все это потом придется усиленно сжигать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: и становись с каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.
1: Лайтовые деньги
0: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит FM. Все понедельники теперь официально лайтовые. Подробности на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие. Работа постепенно меняет характер человека. К такому выводу пришли немецкие ученые, которые доказали, что выбор профессии во многом зависит от черт личности. Изучив данные 11 тысяч человек, эксперты обнаружили, что люди со схожими личностными чертами чаще выбирают одинаковые профессии. Кроме того, оказалось, что чем дольше люди работают в определенной сфере, тем больше их характер становится похожим на коллег. А если коллеги отличаются по характеру, то высока вероятность смены работы. По словам ученых, их открытие станет полезным для HR-специалистов, поскольку хорошее соответствие между личностью и профессией повышает удовлетворенность работой и снижает текучесть кадров. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Фотографии красивых людей в интернете могут стать причиной неуверенности в себе. Об этом говорили уже достаточно давно, однако новое исследование британских и австрийских ученых позволило более развернуто изучить эту проблему. Оказалось, что просмотр соцсетей снижает удовлетворенность внешним видом вне зависимости от того, кто публикует контент. Однако, если это делают близкие друзья или родня, то это оказывает наиболее негативный эффект, чем публикации знаменитостей. Дело в том, что физические кондиции кажутся нам более достижимыми, но если у нас не получается прийти к такому же результату, то огорчение достигает своего пика. А вот контент от селебрити людям кажется нереалистичным, поэтому, чтобы не понижать свою самооценку, не стоит детально изучать публикации людей из вашего близкого окружения. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: в лайтовый понедельник.
1: На радио Hit FM. По понедельникам слушай радио Hit FM.
0: И становись каждой минутой богаче и счастливее.
1: Каждый понедельник с утра и до самого вечера твои любимые ведущие разыгрывают
0: очень много денег.
1: Лайтовые деньги
0: в лайтовый понедельник.
1: На радио Hit FM. Все понедельники теперь официально лайтовые. Подробности на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. И будите Айлиш на радио Хит ФМ.
1: Доброе утро, страна. Наконец-то понедельник наступил. 15 июня. Ну что получается у нас? Середина первого месяца лета.
0: Середина первого месяца лета.
1: Как вот так вообще вот это произошло? Что ты сделал? Ты что, ускорил время?
0: Нет, я не ускорял ничего.
1: Вот. То есть тебя обвинить в этом никак?
0: Конечно, не надо, ребятки. Значит, что я вам хочу сказать? Вы все молодцы. Просто
1: да,
0: так, за то, чтобы вы вот проснулись, подтянулись, включились, и сейчас будете получать еще денежки от нас, потому что у нас стартует лайтовый понедельник.
1: С утра
0: и до самого вечера будем разыгрывать деньги, так что не упустите возможность пополнить карманы финансами.
1: Сейчас как раз и стартанем, 3000 рублей у нас на кону, достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 и окажется 15-м по счету. Сегодня вот 15 июня, да, это уже мы уяснили, запомнили, зафиксировали.
0: Да.
1: Я узнала, что сегодня отмечается любопытный праздник. Праздник мужских недостатков.
0: Праздник мужских. Это потому что мужские недостатки для всего человечества праздник, понимаешь?
1: Это да. И я вот, знаешь, задумалась. Хочу, чтобы ты мне тоже помог в этом. Вот главный мужской недостаток. Это все-таки вот если вот так честно признаться, положась руку на сердце, это какой?
0: Это вот честность, класть руку на сердце.
1: Это именно честность, да.
0: Ну, и, ладно, хорошо. Главный недостаток мужчины – это женщины, потому что он все время вас не достает.
1: Окей, ладно, хорошо, ответил. Ну, тогда мужчины с праздником, пусть такой пароль будет.
0: Какой?
1: Мужчины с праздником.
0: А, мужчины с праздником. На старт, внимание, марш.
2: Новый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Большие деньги в лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ.
1: 7.08 в Москве. У нас лайтовый понедельник продолжается. С утра до самого вечера разыгрываем деньги для вас, для наших любимых слушателей.
2: И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Что надо было сделать? Надо было отправить пароль «Мужчины с праздником» в честь Дня мужских недостаточков.
1: Угу.
2: Вот. Отправить нам пароль «Мужчины с праздником».
1: «Мужчина».
2: «Мужчина». Вот. А, и оказаться 15-м по счету, потому что 15-е число на календаре.
1: 15 июня,
2: да. Да, совершенно верно. Победителем этого раунда становится жительница города Камышин Ольга. Оля, Оля, Оля, Оля, Оле, привет.
3: Алло, да.
1: Оль, привет. Ты как?
3: Привет, привет.
2: Как бодрость духа, например?
3: Отличная.
2: Прекрасно.
1: А с мужскими недостатками?
2: Какой у тебя самый любимый мужской недостаток? Тишина.
3: Честность, доброта.
2: Нет, это недостаток?
3: Нет, это не недостаток.
1: Ага.
2: Пусть будет так. Первый в мире человек, который считает, что мужская честность – это недостаток и доброта. Вот это, понимаешь? Так, Оль, ты находишься, я так понимаю, в автомобильке.
3: Да.
2: Так, прекрасно. Давай вот этот звук. Опускай окна и принимай 3000 рублей. На счет тебя отправляется прямо сейчас.
1: Вот это я закричала, да? Рассказывай.
2: Приветы.
1: Ты где сейчас и приветы передавай.
3: Я приехала на работу.
2: Так.
3: Передаю приветы всему городу Камышин, радио ХИТ-ФМ, моему любимому мужу, моему любимому сыну, всем, кто меня знает. Спасибо вам большое.
2: Какая же идиллия и красота. Приехала
1: очень
2: на работу. Привет сыну, муж, все любимые,
1: все,
2: работа
1: я
2: любимая.
1: Я подозреваю, что она сидит в машине, еще пока не заходит на работу.
2: Такая, 1000 на сына, 1000 на мужа, 1000 на любимую работу.
1: Еще посижу немного.
2: По-французски заговорил. Посижу. Ребята, лайтовый понедельник продолжается с утра и до самого вечера. Разыгрываем денежки в прямом эфире. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Готовьтесь. Ну а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ.
4: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.
5: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
4: Телефон рекламной службы ХИТ-ФМ 8-499-579-7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим завтракать.
2: Мы говорим завтра.
1: Завтра.
2: Не, ну, на самом деле, наши зарядки, они не такие сложные, поэтому выполнять их можно каждый день, всего 3 минуты в день, и вы супер бодрячком. Сегодняшнее упражнение называется «Левиц». Левица, левица, левица. Она была левицей, она будет левицей. А что нужно делать? Ну, встать на четвереньки, да? Ну, понятно, надо хоть немножко все-таки быть похожей на левицу. Встать на четыре лапки. Первое движение. Первое движение — мы тянемся ягодицами к ногам, то есть назад. Тянемся так назад, да? Мы стараемся растягиваться. Взгляд перед собой обязательно серьезный. Далее, второе движение, выпрямляемся.
1: Если будет несерьезный взгляд, придется заново начинать.
2: Да, второе движение, выпрямляемся, да, то есть из положения, когда мы вот ягодицами прижались к ногам, мы сразу же возвращаемся обратно и даже наклоняемся вперед, то есть выпрямляемся. И вот, вот так вот надо постоянно повторять, повторять, повторять, и будете себя чувствовать просто прекрасно.
1: Знаешь, в чем ирония джунглей?
2: В чем?
1: В том, что каждая зебра мечтает стать львицей.
2: Ну.
1: Вот. У нас то же самое сейчас происходит. Ты свой костюм видела, львица? Это же зебра.
2: Ну и что? Какая разница, какой костюмчик?
1: Зебра просто после фестиваля красок Холли.
2: Главное, что внутри.
1: А, ну каждая зебра внутри. Плоха та зебра, которая внутри не львица.
2: Вот именно.
1: Вот, заходите в наш мессенджер Макс, в группу Hit FM, посмотрите, как делать это упражнение. Также, кстати, можно посмотреть видео в группе ВК. Вот. Но, конечно, если вдруг вам еще и музыкальная составляющая определенная нужна, такая, чтобы эф-эф для тренировок.
2: И надолго.
1: Вот, и надолго. То, конечно, рекомендую зайти на сайт hitfm.ru. У нас есть онлайн-радиостанция, называется «Двигай Лопес». И там самые крутые треки для тренировок. Один из них, кстати, хвастаться сейчас буду, этот трек, который сейчас будет играть в эфире радио Hit FM, я слышал живьем.
2: Вот мы тебе завидуем.
1: Это «Флорайда».
2: Отлично! Right around, правильно?
1: Вот это английское.
2: Зарядка начинается. Двигай Лопес.

0: Реклама.
1: Калуга, лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в «Автоград» выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
2: «Амода» – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой «Амода» уже сегодня. Приезжайте в «Автоград», Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. «Автоград» – автомобильное. Мобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: А 7 часов 25 минут в Москве. Доброе утро, человечество. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И лайтовый понедельник. А это значит, что с утра и до самого вечера будем разыгрывать денежки.
2: А да, он такой, он золотой, этот наш лайтовый понедельник. 3000 рублей здесь у нас на кону. И достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. +7 925 007 1074. И окажется 15-м по счету. Сегодня 15 июня.
1: Прекрасно.
2: Ты знала, Адама, что вот именно как раз в этот день отмечается день придумывания новых созвездий. Представляешь?
1: А какой день есть, где придумывают вот эти странные праздники?
2: Не знаю, в какой день. Сегодня про созвездия.
1: Мне кажется, там же это тот же чатик.
2: Не меняй тему.
1: Тот же чатик, где ты придумываешь название занятий для Двига Лопес.
2: Да-да-да, 100%.
1: Так, день придумывания нового созвездия.
2: Поэтому я предлагаю тебе придумать созвездие. И тут все банально и просто. Адамов и Терешкова. Адамов и Терешкова. Новое созвездие.
1: Ну, туда, понимаешь, туда только космически, вот если полетит ракета под названием «Пу-пу-пу». Понимаешь, вот, ну что это такое?
2: Мне нравится.
1: Что
2: давай
1: нравится?
2: Вот это и будет наше
1: такое
2: пароль.
1: Такое длинное созвездие, да. Адамов и Терешкова.
2: Адамов и Терешкова. И Адамов АК Терешкова.
1: Мне и не хватало этого еще в моей жизни. Давайте так, смотрите, запомните пароль. Созвездие Адамов и Терешкова.
2: На старт.
1: Внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 7:33 в Москве. Продолжается раздача денег и хорошего настроения.
2: Что надо было сделать, мой капитан? Значит, надо было отправить нам в мессенджер Макс в личку пароль. Звучит он так. Созвездие Адамова и Терешковой. Это придумал не я, сразу говорю.
1: А вот. Что? Нормально. Сегодня можно придумать новое созвездие. Вы тоже можете придумать.
2: Вот я вчера был на концерте Джейсона Дерула. Он так самолюбовался. Я теперь понимаю, что нет. Весь в тебя.
1: Да, мы похожи.
2: Вот. Так вот, ты даже не пошла на концерт, потому что чего смотреть на того, кто недостоин тебя?
1: У меня даже есть фотография в водопаде, как у него.
2: Да вы еще и соревнуетесь в водопадах.
1: Так. Все девочки знают эту фотографию
2: нужно было
1: знаменитую.
2: Твою?
1: И его.
2: Значит, нужно было отправить пароль созвездия Адамовой и Терешковой. И оказаться 15-м по счету, ну потому что 15 июня на календаре. Так вот, дамы и господа, победителем этого раунда становится житель города Пятигорск Максим. Макс, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет.
2: Так, мне,

0: Тебе знаешь вопрос, какой сейчас будет? Ты сегодня встречал рассветы на Бештау? Встречал?
1: Конечно, с самого утра там был.
0: Молодец. Кашу там ел?
2: Кашу
0: это
2: ел,
0: Терешкова
2: это
0: волнуется.
2: От меня вопрос, да.
1: Обязательно.
0: Она же как, в шапке был, потому что она же как бабушка, поел в шапке ли ты был?
2: Мама, как мама.
0: Да.
2: Все отлично.
1: Все хорошо, я был без шапки.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Все, до свидания. Никаких денег тебе.
2: Шучу,
0: 3000 рублей прямо сейчас отправляются тебе на счет, Макс. Поздравляем тебя.
1: Спасибо.
2: Ну ты подумай над своим поведением.
0: Да.
2: Давай приветы.
0: В горы без шапок ходить.
1: Передаю привет своему родному городу, всем сотрудникам «Стройдетали 2», всем моим родным и близким.
0: Прекрасно. Супер. От себя тоже передаю привет всему Пятигорску. Ребята, вы прекраснейшие люди. А вообще желаю, хочу пожелать лайтового понедельника не только Пятигорску и КМВ, вот это Кавминводы, так и вообще всей России, ребята, сегодня. Всей России желаю лайтового понедельника. А мы с Терешковой продолжаем разыгрывать деньги. Совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей. Ну а подробности на сайте hitfm.ru.
3: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио «Хит-ФМ».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные услуги уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио HitFM.
2: 7:45 в Москве. Всем доброе бодрое утро.
3: В 2013 году китайский мужчина, в смысле китайцы, я имею в виду, вот, он приобрел квартиру площадью 90 квадратных метров.
2: Да.
3: Ну, казалось бы, что
2: давно
3: тут необычно.
2: Давно это было?
3: На 34-м этаже. Это важно, запомните, 34-й этаж. А дом только строился, ну, это обстроительство было. В 2015 году обещали сдать проект.
2: Да.
3: Затянули до 2017-го, туда-сюда, в общем, пока лифт сдавали, еще что-то.
2: Ты пытаешься зубы заговорить.
3: Да, вот они так же делали. Вот. В итоге, в 2017 году ему пишут, хата готова.
2: Ага.
3: Вот, он, естественно, довольный, вьюх туда, вот, в офис продаж. И говорит, значит, давайте ключи. Они говорят, в смысле ключи? Он говорит, ну, ты у меня на 34-м этаже. Он говорит, секундочку, у нас 32 этажа в доме.
2: А
3: он говорит, вот документы, мне, я купил квартиру на
2: 30. А кто написал, что готово?
3: Ну, застройщик. Просто они не достроили два этажа, решили не достраивать. И сделали 32 этажа вместо 34. В итоге...
2: Такого мошенничества я еще не
3: видела. Они еще пока не мошенники.
2: Ага.
3: Они же ему предложили квартиру на последнем этаже, такую же, просто на 32-м. Говорит, он пока думал, ему перезвонили, сказали, знаете, этот вариант уже тоже недоступен. Все. И я думаю, что он пошел в суд, естественно, и выиграл дело. Только никто же не будет достраивать два этажа.
2: Ну, конечно.
3: Вот. А он, наверное, вот я почему-то, мне кажется, что он вот такой вот человек как раз, знаете, я купил на 34-м, будьте добры, достройте 34-й.
2: Или постройте мне дом на 32-м.
3: Да, вот я должен жить на 34-м. Вот, они говорят, возьмите на 32-м. Он такой, 34-й.
2: Нет, а это дело принципа.
3: Вот, а и теперь без квартиры остался принципиальный ты мой. А мог бы всего два этажа ниже пожить. Ничего такого бы не случилось в этой, на этой площади.
2: И жил. В итоге что?
3: Все без квартиры человек остался.
2: Нет, ну так ты же говоришь, что он выиграл.
3: Не, ну деньги ему выплачивать начали. А, кстати, там тоже прикольно. Мы начали выплачивать деньги обратно, а потом вообще пропали.
2: Да. Хорошо, что у нас в стране все по-другому.
3: И без квартиры, и без денег остался.
2: Это жуткая история вообще. Страшный сон.

0: Реклама.
1: Платье, юбка, туфли.
2: Остановись.
1: Посмотри, сколько еще места.
2: Да, но придется платить за перевес.
1: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
3: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
4: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
5: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
3: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. И стартует наш любимый лайтовый понедельник с утра. И до самого вечера мы будем разыгрывать денежки сегодня.
4: Все верно ты говоришь, дорогой мой друг. 3000 рублей у нас.
3: Почему
4: здесь
3: ты разговариваешь репликами Йода?
4: Потому что, когда я говорю про деньги, у меня сразу же меняется интонация. 3000 рублей здесь у нас на столе. Достанутся они тому, кто прямо сейчас по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074. И окажется 15-м по счету. Сегодня 15 июня.
3: Так.
4: Оказывается, пока мы тут отдыхали, у нас же праздники были, тут день рождения отметил один актер. Все девушки его знают. Вот мне интересно, знаком ли ты с ним. Марио Касас. Нет? Нет?
3: Вот где собака-то зарыта, оказывается.
4: Не знаешь?
3: Вот что. Значит, я хочу вам предысторию. Сегодня эфир у нас за несколько секунд до эфира Терешкова включила поклонника бразильских сериалов. Рассказывала, что какой-то Хосе Антонио украл коня. Вот это вот.
4: А Серхио?
3: Серхио там братчик. Не заметил. Я думаю, что происходит? Неужели бразильский сериал? Она тут, значит, вот этого персонажа день рождения. Не знаю я, кто это.
4: Этот актер очень красивый. Его самый такой известный фильм «Три метра над уровнем неба». Все девчонки смотрели, там прям про любовь, красиво. Он в свое время, когда вот вышел этот фильм, был супер крашем. Сейчас он просто краш. Ну вот, а давай тогда...
3: Все перед девчонки смотрели. Вы теперь собираетесь на лавке, обсуждаете.
4: Ты не знаешь, а вот мы все знаем, что мы все смотрели, хотели, хотим такого же, говорили мы так.
3: Давай пароль такой будет. Хотим такого же.
4: Ну, давай. На старт, внимание,
3: пароль, хотим марш. Такого же. На старт, внимание, марш.
1: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.

0: лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИДФМ.
1: 8.08 в Москве. Мы продолжаем разыгрывать деньги с утра до самого вечера. Делаем это легко, быстро и, главное, приятно всем.
2: Да, совершенно верно. И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей. Итак, что надо было сделать? Надо было отправить пароль. Хочу такого же. Объяснитесь, пожалуйста.
1: Вот Марио Касс сегодня день рождения. Ой, не сегодня, пару дней назад отмечал день рождения. Мы, девчонки, все смотрели фильм «3 метра над уровнем неба». Обожаем его там. И вообще, в принципе, красавчик. Поэтому хотим такого же.
2: Спасибо, пояснительная бригада. Продолжим. Так вот, надо было отправить пароль «Хочу такого же» в честь Марио Касс. Вот. И оказаться 15-м по счету. И победителем этого раунда становится, даже не удивлен, жительница вот, города Владивосток. Зовут ее Ирина. Ирен, привет!
3: Привет.
1: Знаешь его?
2: Знаешь ли ты Марио Кассаса?
3: Знаю, да, видела фильм.
2: Да вот, что, вот этот да фильм, все... этот самый фильм
1: да,
2: видела?
1: Ты понимаешь, что это как азбука для нас, любви.
2: Так, «Адвокат дьявола», подожди. Это вот этот фильм видела прям, да?
3: Конечно, да, смотрела пару раз.
2: Три вот этого...
1: Метра над уровнем неба, да.
2: Так, интересно.
3: Да-да-да.
2: Это фильм или сериал?
1: Это фильм, несколько частей даже было.
2: Так, хорошо. Окей, я поражен, если честно.
1: Ну вот, а ты теперь вот устрой челлендж. У каждой девчонки спрашиваю, ну, знакомые.
2: Хорошо,
1: смотрела ли она.
2: Девочки, я сейчас вот буду специально для этого в мессенджере Макс смотреть. Вот кто смотрел, поставьте плюсик, пожалуйста. Сейчас проверим. А, возвращаемся к Ирине из Владивостока. Ирочка, ну ты пообедала хоть? У тебя уже 3 часа дня, я переживаю.
3: Пообедала, сытая, довольна.
1: Открывай окна.
2: Что? Мы не проветривай, деньги просто тебе несем. Денежки. Вот. 3000 рублей тебе на счет прилетели только что. Передавай привет, Ира.
3: Спасибо, спасибо. Передаю привет всем моим сотрудницам компании «Гиперавто», всем моим родным и близким. Ну, всем привет, хорошего дня.
1: Спасибо. Да,
2: человек работает в автосалонах, представляешь?
1: Класс.
2: Я был во Владивостоке, ни одной леворульной машины не видел.
1: Было бы так красиво среди машин работать.
2: Тебе?
1: Да.
2: Кстати, подумай.
1: Очень люблю прям вот новые машины.
2: Задумайся.
1: Аромат. Вот. Так, хватит.
2: Терешкова. А что у вас за аромат? Это аромат, вот у нас есть аромат терешковый, а вот есть соседний автомобиль, аромат новой машины.
1: Да.
2: Ладно. Ребят, лайтовый понедельник продолжается. С утра и до самого вечера в эфире Радио Хит ФМ мы разыгрываем деньги. Есть шанс озолотиться в понедельник. Вот совсем скоро разыграем очередные 3000 рублей, а подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
4: Реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные услуги уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года. Пускай. Возрастная категория N+.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно чулетечка, заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
12: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
13: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО

0: это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель «Данет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Телефон службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио «Хит.ФМ».
2: Какой же вкусный хит-гайд сейчас будет.
1: Рассказывайте.
2: Будем разбираться в кофейных напитках.
1: Вау.
2: Да. Значит, смотрите. Если вы хотите бодрости и без сладостей, такой прям стронг, чтобы выпил и на гору забежал, пожалуйста, эспрессо или американо?
1: Честно, не могу пить эспрессо вообще.
2: Но попей экспрессо тогда.
1: Экспрессо тоже тяжело.
2: Кто-то пьет экспрессо до сих пор. Дальше. Хотите мягкий кофе с таким с молочком? Это, конечно же, латте.
1: Серьезно? Я думала капучино.
2: Нет. Латте.
1: Латте.
2: Кто-то, конечно, латте пьет, но вообще пьют латте.
1: Мы очень долго переучивались, если честно. В некоторых магазинах и кафешках на тебя смотрят с круглыми глазами, а в регионах тем более.
2: Да, в регионах вообще не понимают. Крещеные, что ты, какое латте? Латте.
1: Есть кофе с молоком, есть кофе без молока.
2: Есть три в одном и растворимый. Какое латте?
1: Ладно, вот. Дальше.
2: Дальше. Любите плотную пенку? Вот такую, знаете, чтобы...
1: Не любим.
2: Любишь ты все это, вот. И это и классика, да, капучинка, конечно. Капучинка,
1: ну, капучинка. Знаешь, иногда мне кажется, что эта плотная пенка, она специально отвлекает от кофе, потому что там кофе просто на дне.
2: Сгулькин нос, как говорила мама моя. Очень мало. Дальше идем. Хотите очень кофейный, но без горечи, такой, чтобы вкус был прям кофе, но без горечи, не как эспрессо, вот, то это, конечно, вам нужен flat white.
1: Flat white.
2: Flat white.
1: Не очень мне заходит.
2: Да и звучит странно. Mm-hmm. Flat white, иди выучи. Дальше. Если вы любите десерты, десертики, то это, конечно, мокка.
1: Мокка, да, мокко, сладенький.
2: Я всегда путаю flat white
1: и мокко. А мой будет-то?
2: Вот. А если вам вообще без разницы, просто стакан нужен, возьмите раф.
1: Вот. Что?
2: Ну так и написано. Вы пробуете что-то необычное, пожалуйста. Ага. Раф ванильный, можно с лавандой или медом.
1: На кокосовом.
2: И на самокате куда-то дальше.
1: Да-да-да.
2: Ну, в общем, запомните все эти разновидности кофейных напитков. Вот. Выбирайте то, что вам нравится. Тем более сейчас жарко. Еще от себя добавлю два напитка. Айс кофе и эспрессо тоник. Рекомендую. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 18 тепла.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма. Ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru Калуга, Зерновая 15.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
13: Калуга. Лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в Автоград на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в Автоград выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ХИТ-ФМ.
1: 8:27 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио ХИТ-ФМ. Лайтовый понедельник в самом разгаре, напоминаю, с утра и до самого-самого вечера в эфире радио ХИТ-ФМ разыгрываются деньги. И прямо сейчас разыграем очередные 3000 рублей.
2: Вы становитесь богаче, мы становимся счастливее. Не, на самом деле, вы не понимаете, мы ритуал таким образом проводим на свое богатство. Надо, чтобы получить, нужно отдавать.
1: Конечно.
2: Ты знал это. Этим мы и занимаемся. 3000 рублей здесь на кону. Достанутся они тому, кто по нашему сигналу отправит кодовое слово в личные сообщения в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074. И окажется 15-м по счету. Сегодня 15 июня.
1: Лето. Прекрасно.
2: Сегодня, как ни странно, нужно гулять, даже если будет дождь, потому что отмечается международный день прогулки. Международный.
1: Угу.
2: А так как у нас лето, то прогулки, они у нас какие?
1: Летние.
2: Да. Летняя прогулка, такой пароль.
1: Интересно. На старт, внимание, марш.
0: Лайтовый понедельник в утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио ХИТ-ФМ.

0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио ИТФМ.
1: 8.35 в Москве. У нас раздача денег. Лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. С утра до самого вечера мы делаем это дело. Это приятное, классное, увлекательное дело.
2: Разыгрываем деньги. Вот что она хочет сказать. Значит, что надо было сделать? Надо было отправить нам пароль. Звучит он очень вот ярко. Летняя прогулка.
1: Ну
2: вот.
1: Да, хотим, чтобы у вас сегодня все случилось.
2: Конечно. И оказаться надо было 15-м по счету, потому что 15.06 на календаре, если что. Вот. А это июнь, если что.
1: Если что.
2: Так вот, если что. Победителем этого раунда, если что, стал Александр, хотел сказать. Олег из Александровская. Это Ставропольский край. Олег, привет.
1: Приветы.
3: Здравствуйте.
1: Так он разволновался, потому что это его любимые края. Что даже перепутала твое имя.
2: Настолько любимый, что я даже знаю, что Александровская находится в центре треугольника между Пятигорском, Пятигорском, Ставрополем и Буденновском. Правильно я тебе говорю?
3: Да.
1: Вот. Ого!
2: То есть, видишь, одинаковое расстояние туда-туда-туда. Ты куда чаще ездишь?
3: Пятигорск.
2: Конечно же. Без лишних слов, лови 3000 рублей на бензин, чтобы поехать в Пятигорск. Вот так вот. Как настроение у тебя теперь?
3: Ой, классно. Я полгода.
2: Полгода. Еду туда. Прекрасно. Давай, передавай привет, Олег, быстрей.
3: Тем, кто меня узнал.
2: Олег,
3: привет,
2: ну.
3: Здоровья.
1: И любви.
2: Вот это прекрасно. Вот у человека аж дыхание. Вот. Олег, мы тебе желаем лайтового понедельника.
1: Конечно.
2: Яркого ощущения. Ставропольский край, поля, все красиво, горы. Ребята, всей стране лайтового понедельника желаем. Напоминаю, с утра и до самого вечера в эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем деньги. Не упустите возможность сегодня стать чуточку богаче. Все подробности ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовый понедельник. В утреннем шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: «Лента». Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Ранирска. Панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: В Корее представили гениальнейший гаджет. Он помогает в жару. Это, значит, некий такой пояс, на котором закреплена механическая рука. Просто кисть такая механическая. А когда у тебя, там, не знаю, потеет спина, вот, такая, знаешь, ну, футболочка такая, типа, неприятненькая. Ага. Вот. Ты что делаешь? Ты оттягиваешь, такая трясешь немножко. Вот эта рука за это отвечает.
1: Она, то есть она, по сути, тебя
2: теребит, теребит футболочку.
1: Ага.
2: Вот. Честно скажу, не знаю, прикол это или нет, но я видел целый ролик про это, рекламный. Я его залил в мессенджер Макс. Посмотрите в нашей группе Hit FM. Это, я считаю, если это правда, это гениальнейшая вещь. Но это прям нужная вещь.
1: Это забавно. И можно крепить в разных местах. Да, на можно самом деле, не только на спине.
2: Целиком облепиться можно. Просто ходите в разные стороны, одежду теребят.
1: А ведь мог же это делать вот. Живой человек.
2: Ну так, могут, когда захотят.
1: Да.
2: А вообще, кстати, это для одиноких одиночек. Потому что для этого есть вторая половинка, которая, когда тебя обнимает, или который тебя обнимает, он чувствует, спинка намокла, так потеребит тебе футболочек. Так, о, как приятно.
1: Ну да, но не каждый уже на это согласится, потому что все половинки, они уже такие научные опытом. Знаешь, инициатива, она наказуема. Захочешь кому-нибудь вот так вот сделать, можешь получить в метро. В глаз.
2: Да. Да. А так сделал девушке, а супруг ее против.
1: Да вам же жарко.
2: Да вам, посмотрите, ваши супруги же жарко. Заходите, в общем, в мессенджер Макс, посмотрите на это чудо. Это очень классная штука, правда.

0: Реклама.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Производственная компания УО «Фуяо Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: Девять часов, одна минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. И вот он, час Икс.
2: Доброе утро, страна! В третьем часе мы с вами, как всегда, общаемся. У нас прикольные темы, обсуждаем, делимся сокровенно. Мы вообще комментируем, да, какие-то вещи важные. Сегодня вот что мы предложили вам. Какую услугу вы попробовали и теперь не представляете, как жили без нее?
1: Клининг.
2: Угу.
1: Дорого,
2: почему,
1: конечно.
2: Почему с таким лицом?
1: Ну, потому что клининг. Очень дорого, но полезно, очень полезно.
2: Ну, на лице у тебя, знаешь, такая была легкая маска выпендрежничества.
1: Это в какой вселенной человек выпендривается клинингом?
2: Вообще-то в нашей.
1: Что это значит? Почему?
2: Я однажды там на одном форуме хотела узнать, ну, есть ли у нас мастера, которые вот по уборке у меня на районе. Угу. Прямо зашла конкретно в свой район. И когда спросила, там, нет ли у вас контакта, кто помог бы мне с уборкой. Ты знаешь, сколько хейта я получила? А сама чё? Не умеешь?
1: Не, ну когда девушка спрашивает, наверное, логично.
2: Да вообще не логично.
1: А когда парень спрашивает, все девушки хотят помочь.
2: А, ну да. Ну я же за деньги хотела.
1: Убраться?
2: Нет, чтобы мне убрались.
1: А тебе убрать?
2: Да.
1: А зачем свинячишь?
2: А вам даже могут и не платить, конечно.
1: Серьезно? А нам, в смысле, мы можем не платить?
2: Да.
1: Прекрасная идея. Вот, ну, в общем, клининг, я серьезно, без шуток. Я как попробовал один раз, не могу теперь. Не то, чтобы я специально теперь квартиру привожу в беспорядок, но нет. Но это прям эффектно. Я как будто в новую квартиру каждый раз захожу.
2: Я вот говорила, что лазерную эпиляцию как попробовала несколько лет назад и поняла, почему я, как вообще я жила раньше для нее.
1: Это вот то, что ты делала на глаз?
2: Причем здесь глаз?
1: Операцию ты делала, эпиляция.
2: Да, эпиляция. Ну, к примеру, теперь вопрос с, скажем так, волосатостью не стоит.
1: Прекрасно.
2: В моем случае.
1: Это вся в меня. У меня тоже вопрос с волосатостью, как вы выяснили, не стоит. Вот, а, ребята, давайте рассказывайте, какую услугу вы попробовали, и теперь не представляете, как жить без нее. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс в личку по номеру 8-925-007-1074. Или в Максе, кстати, тоже есть еще группа Хит ФМ, туда тоже можно.

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Доброе утро. Продолжаем обсуждать тему, услугу, которую вы попробовали. Теперь не понимаете, как вообще вы раньше жили без нее. Лена написала: всю жизнь оттягивала лечение зубов. Мне 48. Попробовала, понравилось. Теперь не понимаю, как раньше не делала. Вам повезло, если только к 48 вы задумались об этом.
1: Так, Алина пишет: на день рождения подарили сертификат в спа-салон. Так понравилось, что теперь чисто частенько захаживаем на такие процедурки.
2: Ой, спа-салоны я вообще обожаю. Мне недавно масло лили на голову целый
1: раскаленное
2: час. Нет, теплое такое.
1: Фритюр?
2: На одном индийском массаже, скажем так, у нас в Москве. Я думала, да что это такое? Ну вот просто льют масло.
1: Что вы себе позволяете?
2: И расчесывают волосы. Вот, я тебе говорю, серьезно, прямо из такой штучки прям льется постоянно. Я заснула. Я когда проснулась, я была в шоке. Я не думала, что это настолько такая классная, оживляющая процедура.
1: Чувствовала себя как сыр.
2: Да.
1: Чтобы кататься как сыр в масле.
2: Да.
1: Ребята, продолжаем обсуждать тему часа. Она сегодня у нас звучит вот так. Какую услугу вы попробовали, теперь не представляете, как жили без нее? Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс 8-925-007-1074. Это в личку. И также есть группа в Максе Хит ФМ. Туда тоже можно написать.
0: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:13 в Москве. Всем доброе утро. Какую услугу вы попробовали, теперь не представляете, как жить без нее? Такая у нас сегодня тема часа.
2: Антон написал: ремонт обуви. Стали экономить, меньше покупаем, старую больше ремонтируем.
1: Слушайте, я вам скажу честно, я тоже стал пользоваться. Я объясню, почему еще. Помимо того, что экономия, это ок. Но зачастую просто настолько классная обувь у тебя, ну, допустим, и она изнашивается, и тебе жалко, и тебе хочется ее в порядок привести. Вообще, услугами ателье я стал пользоваться очень часто. Ушить штаны, там, что-то сделать с шортами, еще что-то. То есть, ну, прям регулярно.
2: Мне с обувью не везет. Сколько раз не пытался я как-то что-то исправить, отремонтировать, я бы не сказала, что становилось сильно лучше. А вот насчет химчистки, вот это прям для меня очень актуально. Теперь какую-то одежду, вот, если надо, привести в порядок, и она, допустим, дорогая, то тут спасает только такая услуга.
1: У меня вот наоборот, как раз так же, как у тебя с обувью, у меня так с химчистками. Что бы я ни отдал, мне возвращают, я недоволен вечно. Mm-hmm. Что вы сделали с этим? Только теперь это только вот так выглядит.
2: Теперь вот так, да, новый цвет, новая форма.
1: Вообще новая вещь. Я давал пальто, почему не юбку возвращаете, знаешь, из этой серии.
2: Да, да, да.
1: Так, Екатерина пишет: наращивание ресниц, маникюр, педикюр.
2: Ну, такое все.
1: Это же база.
2: Да, супер популярная. База для всех. Для вас тоже, да, получается.
1: Ресницы пойду наращу. Вообще, я еще, кстати, отдельно хочу отметить шеринг. Вообще, все, что с шерингом связано. И для меня это, конечно, оказалось спасением в некоторых вопросах. То есть, самокаты, эти, как каршеринг, шеринг спортзалов. То есть, прямо, я вам скажу, уф, уф.
2: Ну, я, конечно, сейчас не открою вам Америку, но, честно, вот эти заказы онлайн продуктов на дом, это прям очень крутая штука. Сейчас, скажу почему. Можно, конечно, ходить по магазинам, но вот если ты девушка и рядом с тобой нет сильного мужчины, который может твои пакеты дотащить, то это становится проблемой. А если у тебя еще и машины нету, то проблема
1: Просто если
2: огромадная.
1: Ты девушка, да, и рядом в магазин не идет крепкое плечо, соответственно, ты одинокая девушка. А если ты одинокая девушка, зачем тебе так много еды?
2: Ой, ну конечно, одинокие девушки же, они чем питаются? Они этим воздухом?
1: Нет, ну подожди, ну готовая еда есть, почему? Хорошая услуга, между прочим.
2: Не-не-не, готовая еда, нужно еще уметь готовить готовую еду.
1: 8-925-007-1074, это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа Хит ФМ, пишите туда тоже. Мы сегодня обсуждаем, какую услугу вы попробовали и теперь не представляете, как жили без нее.
0: Радио Хит ФМ.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем до 18 тепла.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 25 минут в Москве. Какую услугу вы попробовали, теперь не представляете, как жили без нее? Рассказывайте.
2: Алексей написал, что 25 лет назад он сгонял на морское побережье. Теперь старается выезжать на море каждый год. Жизнь не представляет без отдыха.
1: А услуга-то какая?
2: Ну, видимо, взять и поехать на море. Так, услуга, которую, знаешь, ты сам себе делаешь.
1: Услужил.
2: Да, которая зависит от тебя.
1: Игорь написал, чистка кондиционера дома. Вот, пожалуйста. А, Вика пишет, что сезонное хранение шин. Кстати, да, вот. Совершенно, вот прям на 100% согласен. Обалденная услуга, когда вы, допустим, летом зимнюю резину сдаете в сервис, и она там хранится полгода, потом меняете на летнюю и так далее, и так далее. А обалденно, объясню почему, потому что вы не захламляете пространство. Вы же все спускались в подземные гаражи, например, видели, что там происходит? Там просто ужас какой-то. Или на балконе кто-то хранит, кто-то дома, там, на антресоли. Зачем это все? Это можно хранить вот в отдельном специальном. Это недорого стоит, кстати.
2: А я тут тоже вот попробовала одну тему, когда куда-то отправляюсь в путешествие и понимаю, что у меня маленький багаж, ну, или там не предусмотрен, да, но я очень хочу взять много вещей, как любая девушка, я отправляю вещи в тот город, в который еду, отправляю транспортной компании, вылетаю с маленьким рюкзачком, прилетаю, захожу в транспортную компанию, забираю свое пакетище с вещами, пользуюсь, отдыхаю, а потом обратно отправляю.
1: Интересно.
2: Такой вот выход.
1: В Таиланд также летала?
2: Да, кстати, я
1: стесняюсь спросить.
2: Однажды у меня был сильный перевес, и она купила кучу косметики. Я это уже понимала, потому что еще фрукты надо брать. И вот я также сделала целую коробку 20 кг, отправила одежды, а чемодан набила вот всякими
1: так дешевле полезными штучками. Просто заплатить за перевес.
2: Нет, не дешевле совершенно, смотря какой перевес.
1: Смотря какая авиакомпания еще, да? 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ, туда тоже можно написать. Мы сегодня обсуждаем вот что. Какую услугу вы попробовали однажды и теперь не представляете, как жили без нее.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит ФМ.
1: 9 часов 33 минуты в Москве. Какую услугу вы попробовали, теперь не представляете, как жить без нее?
2: У нас вот такие признания, я просто в шоке. Антон написал: в детстве стригла всегда мама. Однажды попробовал парикмахерскую, теперь не представляю, как жить без нее.
1: Сильно.
2: Да, у меня, кстати, тоже однажды в детстве, я не знаю, мама психанула или что, у меня были длинные волосы, она меня взяла, постригла сама до каре.
1: До каре?
2: Да, и ты знаешь, у нее неплохо получилось, но больше она этого не делала.
1: Почему?
2: Ну, мне кажется, уже мы тоже попробовали парикмахерскую. Алексей написал: когда отдал ГБЦ и блок в аквабластинг, детали от машины просто как новые. Не нужно тратить время на отмывку масла и нагар. Очень рекомендую. Это Леха.
1: Вообще, кстати, тоже автомобилисты меня поймут. Услуга мойка днища автомобиля тоже оказалась максимально полезной.
2: Ага, Алена написала: однажды попробовала генерировать себе списки покупок в рифму, но чисто, чтобы утро начиналось с улыбки. Теперь обычный скучный хлеб, молоко, яйца кажется каким-то неполноценным, как будто бы без рифмы день не задался.
1: Это очень смешно. Прикольно. 8-925-007-1074 номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите. Мы сегодня обсуждаем, какую услугу вы однажды попробовали и теперь не можете от нее отказаться.

0: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: В «Велкой Пуповице» даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: Пани, о пани!
3: А есть те, которые стоят. Козел темный.
5: Overjay QJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6 готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Стрим номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tu.ru/6+.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: шоу Hit FM.
1: 9:44 в Москве. Мы сегодня обсуждаем услуги, которыми вы однажды воспользуетесь, и теперь не понимаете, как вы жили без этого.
2: Марина написала: аренда шкафчика в спортзале. Очень удобно. Кстати, да, я честно пользовалась. Мне каждый раз надоедало вот таскать вот эти сумки.
1: Просто твои вещи там лежат?
2: Да, они все время там лежат. Если ты ходишь часто, то это очень удобно.
1: Секундочку. Вопрос назрел из зала. Пожалуйста, интересуется Артем Адамов, город Москва. Вы же после тренировки надо же стирать это. Вы это просто в шкафчик складываете?
2: Нет, ты понимаешь, что кроме одежды ты оставляешь там, например, какие-нибудь баночки, скляночки, какие-нибудь, может быть, возможно, приспособления.
1: То есть
2: там,
1: просто в спортзале, собственно, хламушник создал.
2: Ну,
1: вот
2: да,
1: так,
2: да.
1: Вот так.
2: Аккуратно.
1: Колеса на зиму туда занес, да, вот это вот.
2: Надежда написала, значит, наращивание волос. Клиент, который же годами сидит на этой процедуре, чувствует себя увереннее и красивее. Большинство из них занимает достойные должности, обязаны выглядеть безупречно. А еще услуга психолога, мастера наращивание волос с образованием психолога на вес золота, двойное сопровождение. Это вот Надежда себя рекламирует.
1: Угу,
2: знаешь, как
1: понятно.
2: Хорошо.
1: Ну, тут, пожалуйста, элиточка подъехала. Кристина пишет. Консьерж-сервис. Ей нравится очень услуга. Это когда ты... курьеров не пускают в дом на этаж, а оставляют на ресепшене, грубо говоря, в доме жилом. И консьерж-сервис все приносит домой. Забирает твои вещи в стирку или там, допустим, погладить что-то и так далее.
2: Ну, я не знаю, где такое есть, но
1: прикольно. Во многих... Ну, в Москве есть, я знаю про это. Но не то, чтобы я пользовался, друзья рассказывали.
2: Ну,
1: вот.
2: Конечно, да-да-да. А вот. То все подумают, что ты слишком много зарабатываешь.
1: Нет, тот случай, когда друзья рассказывают, это правда, а не я пользовался.
2: Ладно, все, давай завершать тему. Классно, интересно. Хорошо, что то, что мы узнали однажды, теперь в нашей жизни повсеместно.
1: Да.
2: И это полезно, и этим мы гордимся.
1: Напоминаю, что лайтовый понедельник продолжается в эфире радио Hit FM. С утра и до самого вечера разыгрываются деньги сегодня. Не пропустите, совсем скоро здесь как раз появится Наташа Стаханова, она и разыграет очередные 3000 рублей. Ну а мы с Терешковой прощаемся до завтра. Утреннее шоу «Будите Алиш», Адамов и Терешкова. Всем хорошего дня.
2: Обнимаем, целуем, пока!

0: Реклама.
1: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
3: Калуга, лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в «Автоград» выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Прикольная тема сегодня у наших утренников, да, была про услуги. Вот я вам честно скажу, я подсела на доставки. И огромный респект всем курьерам, которые просто помогают нам. Друзья, спасибо вам, что вы есть. Наташа Стаханова, друзья, на ближайшие 4 часа буду рядышком. А в следующем части, ну вы в курсе, да, у нас розыгрыш лайтовых денежек будет. А потом будем с вами ловить везде хит, играть в настроении хитстере. Ну а начинаем с красивого мужчины. Чарли Пут на хит.

0: Это Оффенбах на радио Хит ФМ. А Зуэй, друзья, хочу вам напомнить, что у нас появилась новая онлайн-радиостанция «Хит детям». Ее можно найти на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит ФМ. Хотя, я, конечно, понимаю, детишки сейчас любят слушать кей-поп или «Руки вверх». Да, серьезно. Но все-таки очень советую дать вашим детишкам послушать, потому что там очень много песен, которые хочется прям включать снова и снова. В эфире у нас совсем скоро афиша. Друзья, куда сходите, чтобы посмотреть в Москве? Иду на все. Ну, а мы слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2003. Evanescence.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 18 тепла.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
11: «Амода» – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой «Амода» уже сегодня. Приезжайте в «Автоград», Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7, единица. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Музее транспорта Москвы можно посетить выставку «Иномарка». Экспозиция посвящена стихийным авторынкам 1990-х, людях, которые их строили, и машинах, ради которых они шли на все. В те времена такие места

0: 12+.
1: Номер один.
0: В театре «Одеон» проходят постановки шоу «Москва от заката до рассвета», где зрителей ждет погружение в атмосферу Бродвея и изысканную кухню. Авторский ужин, завораживающие шоу бродвейского уровня и светская вечеринка сливаются в потрясающем пространстве. В основе сюжета мюзикла лежит история девушки из Москвы, которая случайно попадает в таинственный мир, где ее голос пробуждает у графа, повелителя темного мира, интерес к жизни. 12+. С вами был Илья Алексеев.

0: Как вам новиночка? Это DJ Gojo Michiko называется трек. Мне почему-то сразу на пляже захотелось после этой песни. Кстати, про пляж, друзья. У нас в мессенджере Макс в канале Hit FM прямо сейчас разыгрываются яркие пляжные полотенчики. Да, как вообще к нам попасть? В поисковой строке забивайте Hit FM. Да, увидите сразу наш канал Hit FM. Подписывайтесь и участвуйте в розыгрыше. И пусть повезет именно вам.
1: Ты можешь все. Твой статус хитовый на радио Hit FM.
2: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

Акценты Миша Миллер на радио Hit FM. Кайли, please don't leave. Кайли, пожалуйста, не исчезай, не убегай, не уходи. А никуда она не денется, Кайли. Она обязательно вернется. Знаете почему? Потому что на языке австралийских аборигенов Кайли – это бумеранг, серьезно. Ну, не знаю, вот такое вот совпадение. Друзья, совсем скоро, прям вот совсем-совсем скоро у нас будет очередной розыгрыш лайтовых денежек. Прям, ну, я вам не скажу минутки, но, в общем, если вы далеко никуда не уйдете, то у вас получится все выиграть. Да, в следующем часе играем, потому что лайтовый понедельник. С утра до вечера здесь на Hit FM мы разыгрываем много-много денег, и я буду держать за вас кулачки.

0: хитовый.
1: На радио Хит FM.
2: Шоу «Статус хитовый». Статус хитовый.
0: С Наташей Стахановой. На радио Хит FM.
3: Друзья, уже буквально через пару песен очередной розыгрыш лайтовых денежек, потому что лайтовый понедельник. С утра до вечера мы разыгрываем деньги, и вот прям вот я думаю, что у вас должно получиться. Я вот уже держу за вас кулачки. Алексеев забежит в студию, расскажет, кого чаще кусают комары. Кстати, как сказал один очень сильно покусанный комарами айдол, красивых. Вот так вот. Ну а прямо сейчас новинка на радио Хит FM. Temper City, Self-Aware.

0: Ну что, готовы? Играем, друзья. На кону 3000 рублей. И их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс на радио Хит FM номер +7 925 007 1074. Друзья, в личные сообщения. И окажется 15-м по счету, ну потому что сегодня у нас понедельник, 15 июня. Друзья, только огромная-огромная просьба. Слово отправили, там немножечко посидите, ладно? Потому что мне нужно связаться с победителем, мне нужно, чтобы вы заметили, что я вам пишу. Вот, и в прямом эфире отсыпать вам лайтовую денежку, иначе никак не получится. К тому же, сделать нам с вами нужно это все очень-очень быстро. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Готовы? Все, телефон в руках, все понятно. Ну тогда кодовое слово в этом раунде «Ветер» на старт «Внимание, марш».
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит FM. Реклама.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: В новом выпуске журнала Discovery
3: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
2: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Hit FM.
1: Да, друзья, лайтовый понедельник на радио Hit FM, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей я объявила буквально совсем недавно, и чтобы их получить, нужно просто отправить было слово, кодовое слово «Ветер» к нам в мессенджер Макс и оказаться 15-м по счету, потому что 15 июня сегодня. А почему ветер? Да потому что сегодня, друзья, Международный день ветра. Все просто. И наш победитель Оля, город Оренбург. Оля, привет-привет. Алло, алло.
2: Привет-привет.
1: Аплодисменты тебе. Скажи, у вас в Оренбурге бывает сильный-сильный ветер? Или все-таки он такой нежный и приятный? Или места?
2: Да нет, бывает очень-очень сильный ветер.
1: Очень сильный, да. Ну, ладненько. Ну, видишь, слово «ветер», как говорится, теперь такое твое слово. Поэтому подставляй ладошки, отсыпай тебе лайтовые денежки, надул он тебе вот так.
2: Ура, ура, ура.
1: Спасибо тебе огромное, что слушаешь Hit FM, что с нами. Не отключайся, пожалуйста, пообщаемся за эфиром. Друзья, вот так легко можно взять и выиграть свои лайтовые денежки. Сегодня целый день разыгрываем, прям до самого-самого вечера. Ну, потому что лайтовый понедельник. На Hit FM у нас все понедельники лайтовые. Вот, если вам нужны прям подробности, заходите на наш сайт hitfm.ru, там все-все написано. Ну, либо в мобильном приложении радио Hit FM.
0: Лайтовые деньги
3: в лайтовый понедельник
0: на радио Hit FM. Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2015. Алан Уокер.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня дождь до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Днем до 18 тепла.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

Хит Ньюс. Тренды. Обладателей первой группы крови чаще остальных кусают комары. По словам российских медиков, меньше всего этих насекомых привлекают люди со второй группой крови. Да и носители третьей и четвертой практически не страдают от нападений. Кроме того, комары реагируют не только на группу крови, но и на количество выдыхаемого человеком углекислого газа. В группе риска оказываются любители уличного спорта, беременные женщины, люди с

0: Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России –

0: круглосуточно ром. 6+.
1: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+. Конфет.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробно на tutu.ru/6+.
1: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Если один раз сделал и не получилось, это не значит, что ты проиграл. Друзья, уже в следующем часе будем ловить с вами везде хит, а это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ и парфюмерию, косметику и ювелирку, и полный бак бензина можно прям самым-самым хорошим залить или бесплатно долго кататься на такси. Одежду тоже можно. В общем, я могу перечислять весь мой эфир. Лучше просто, если вам интересно, заходите на наш сайт либо в мобильное приложение Радио Хит ФМ, там подробности написаны. Еще в следующем часе занырнем в прошлое, потренируем ассоциативную память.
1: Ты все делаешь правильно. Твой статус хитовый. На радио Хит ФМ.

0: Радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, в этом часе тренируем с вами ассоциативную память. Очень полезно, особенно после выходных. И, конечно же, да, будем играть в хитстере. И, конечно же, будем ловить везде хит. Он обязательно где-то между песен проплывет в этом часе. Напомню, как его поймать. В общем, очень красивый мужской голос скажет вам, друзья, прямо сейчас. Мужской голос, друзья. Прямо сейчас отправляйте к нам в мессенджер Макс слово «везде хит». Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 в личные сообщения отправляйте. И если ваше слово «вездехит» упадет под номером 15 сегодня, ну, потому что 15 июня, «вездехит» ваш. Только, друзья, огромная просьба, телефон в руках держите, вот слово отправили, потому что мне нужно связаться будет с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли, как говорится, распаковали «вездехит» и посмотрели, что же вы там выиграли. В общем, все очень просто. Ну, а я желаю вам удачи, а прямо сейчас с нами Хьюгель на радио Хит ФМ «Джамайка».

0: HIT-FM.
1: Ну что, друзья, занырнем в прошлое на 2-3 минуточки, заодно потренируем ассоциативную память. Как мы это делаем? Запускаю в эфир один стопудовый хит, нагрянут воспоминания. И если вам прям очень захочется ими поделиться, пишите, все прочитаю в эфире. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно и в личные сообщения на этот номер, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Можно просто, если вспомните год этого хита, написать. Так, есть подсказочки. Куда мы там с вами собираемся? В общем, туда, куда мы собираемся, там завязался роман между Кэти Перри и Орландо Блумом. Но они уже расстались давно, она уже за другим вроде как замуж вышла. С другого вышла Эминем, отметил 20-летие выхода своего первого альбома. Пинк родилась без сына. Джейсон Деруло впервые приехал в Россию. Сейчас он уже третий раз, наверное, да, приезжал на днях. Так, ну вот такие воспоминания. Друзья, но ваши важнее и интереснее, поэтому я жду и, надеюсь, все прочитаю в эфире. Готовы? Ныряем. Поехали.

Хистори на радио Хит ФМ. Пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Очень интересное сообщение вот здесь от Марии пришло. Вспомнила, как везла сына в школу в первый класс. Эта песня играла по радио. Запомнила, потому что, наверное, переживала за него больше, чем он. Год 16-й. Еще Мария пишет, я очень люблю Риану. Понятно все. Но это школа, финальные классы. Сложно было и весело. 16-й год. Катерина вспомнила. Светлана пишет, декретный 2016-й. А Аня написала, замечательный год, в котором я родила свою дочь. Вот смотрите, какой продуктивный у нас получился 2016. Спасибо вам огромное за ваши воспоминания. Вы не представляете, как же мне приятно их читать. Ну, а прямо сейчас давайте-ка возвращаться обратно в 2026, потому что именно в 26 году в эфире Хит ФМ плавает везде хит. И мне очень хочется, чтобы именно вы сегодня его поймали и выиграли, ну, очень крутые подарки от радио Хит ФМ. Ну, а возвращает нас Брукс Экстиен прямо сейчас. I'm paid to exist.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня дождь и до 19 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем до 18 тепла.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООД «Финанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догмы». Ma.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Одна банка сладкой газировки сокращает жизнь на 12 минут. С таким заявлением выступили испанские ученые, которые напомнили, что самое опасное последствие злоупотребления газировкой – высокий уровень сахара в крови. Сладкие газированные напитки влекут за собой резкие скачки инсулина, нарушают обмен веществ и провоцируют хронические воспаления в организме. Ученые также напоминают о вреде искусственных добавок в виде красителей и консервантов, которые могут нарушить баланс микрофлоры кишечника, ослабить иммунитет и ухудшить общее состояние здоровья. Именно поэтому медики призывают ограничить употребление сладких газированных напитков и сделать выбор в пользу чистой воды. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: хит, а у тебя получается везде хит, но такси у тебя везде хит получился. О, а это значит, что благодаря Радио Хит FM ты сможешь заказать, прям ты знаешь, так достаточно много поездок в популярном сервисе и комфортно добираться туда, куда тебе удобно. Туда-сюда кататься, знаешь, там в булочную можно съездить. Ну, в общем, разберешься, куда. Главное, что с комфортом и когда еще бесплатно, вообще супер. Спасибо тебе, что
1: спасибо
0: слушаешь.
1: Большое.
0: Не отключайся сейчас, пообщаемся за эфиром. Друзья, везде хит на Радио Хит FM. Сегодня он еще будет плавать. Можно будет его поймать вот так же. Вот главное надеяться и схватить его, потому что, в общем, он у нас по будням плавает раза два, наверное, да, в день, а может быть и больше. Вот, я желаю вам его поймать. Вот такие дела.
2: Везде хит на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Imagine Dragons на радио Hit FM Follow You. Друзья, еще больше хитов нулевых, десятых, двадцатых вы найдете на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении радио Hit FM. Мы все так, знаете, по полочкам вам разложили, чтобы вам было удобнее слушать. А вообще в мобильном приложении, я вам честно скажу, сама слушаю, когда с работы уже иду, свою любимую онлайн-радиостанцию Hit Cover. Вот. Ну попробуйте, вам понравится. Наташа Стаханова, статус хитовый. Через полчасика, друзья, будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, модный фирменный дождевик радио Hit FM. Ну, потому что дожди что-то обещают этим летом. Ну, не сильные, конечно, но обещают. Вот. Либо можно выиграть летний фирменный хитовый набор. Там очень такая яркая бейсболка и модная футболка радио Hit FM. Ну, потому что лето.

0: Реклама.
1: Калуга, лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в «Автоград» выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: «Амода» – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой «Амода» уже сегодня. Приезжайте в «Автоград», Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-57-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: на радио Хит FM.
1: Друзья, уже через пару песен будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Алексеев забежит в студию и расскажет нам про фильмы и сериалы, которые можно посмотреть сегодня вечером. Ёлка нам споет про прощу. Ну а прямо сейчас Marshmello и Portugal The Man на радио Хит FM Феникс.

0: Робин Шульц на радио Hit FM One with the Wolves. Ну а я, друзья, приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас, да, прям в прямом эфире. Все, что нужно сделать, взять в руки телефон и позвонить мне. Звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Ну, к тому же я подсказываю. Вот, подарю вам модный фирменный дождевик радио Hit FM. Ну, или могу подарить наш летний фирменный хитовый набор. Там очень красивая, яркая такая бейсболка и модная футболка радио Hit FM. Итак, я жду, друзья, звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: В новом выпуске журнала Discovery
6: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
5: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи город Ярославль. Светлана, привет, привет.
2: Алло. Добрый день, здравствуйте.
1: Да. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение к дождю.
1: Ух ты ж как. Ну, мы вот ждем здесь в Москве где-то во второй половине дня. А вы ждете, нет? В Ярославле.
2: Ждем, да. Передают, да, но пока солнышко, тучки-то
1: ну, ну, вот
2: хорошо.
1: Да, да. Ну, я знаю, что у вас тоже где-то после 16, наверное, придет. Ну, это дождь — это хорошо. Скажи, вот я вижу 5 вопросов у нас с тобой про дождь. 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Свет, включай женскую интуицию. Она, как правило, не подводит. Работает на 99,9. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Все очень просто. Готова?
2: Конечно, готова.
1: Ну, поехали. Существует фантомный дождь, да или нет? Быстрей?
2: Да.
1: Петрикор, так называется запах воздуха после дождя, да или нет? Быстрей, быстрей! Дожди идут только на нашей планете, да или нет?
2: Нет.
1: А самая дождливая европейская страна — Великобритания, да или нет?
2: Да.
1: Кратковременный дождь идет не более 3 часов, да или нет?
2: Да.
1: Окей. Так, мы с тобой в 30 секунд уложились уже, молодцы. Давай теперь смотреть. А то, так знаешь, хочется порассуждать тебе, а часик-то тик. Тикает. Ладно, все, все получилось. Существует фантомный дождь? Ты уверенно сказала «да». А ты знаешь, что такое фантомный дождь?
2: Нет, не знаю.
1: А вот она, женская интуиция, она не подводит. Понимаешь, мы не знаем, но все равно правильно отвечаем. Но это, знаешь, тут написано, это когда капли не успевают упасть на землю. То есть они, наверное, ну, очень жарко, что ли. То есть он вроде как идет, а
2: понятно.
1: Где? Вот. Все, молодчина, плюс есть. Петрикор. Так называется запах воздуха после дождя. Да, да, ну вот красиво. Знаешь, когда он прошел, вот такой вот аромат. Думаешь, вот я прям духи такие хочу с этим ароматом. Вот. Это термин придумали в 1964 году. Здесь написано. 2 плюса есть. Дожди идут только на нашей планете. Ты сказала нет и правильно сделала. Но говорят, что они идут еще на Венере там в виде серной кислоты, на Титане в виде металла.
2: Ну, чтобы вот. Не быть серной.
1: Да. Самая дождливая европейская страна — Великобритания. Все-таки да. Но мы в школе вроде как проходили. Да. На самом деле нет. Представляешь? Ее даже в тройке нет. Говорят, что Бельгия. А вообще в мире самая дождливая, говорят, что Колумбия. Ну, вот так вот. Кратковременный дождь идет не более 3 часов. Ты уверенно сказала да? Да. Ну, в общем, здесь написано, что может идти 10 минут, а может и 2,5 часа. Это тоже кратковременный дождь, оказывается, понимаешь? Ну, смотри, ты молодчина, у тебя...
2: Сколько всего нового.
1: Да, смотри, узнали, я тоже. 4 из 5 у нас с тобой правильные.
2: Ура!
1: Вот, смотри. Зато, представляешь, сейчас вот где-то после 16 у вас там в Ярославе дождик пойдет, а ты так сиди, увидишь, и он тебе еще больше настроения поднимет. Скажешь, какая я молодец, я теперь все знаю про дождь. Вот, не отключайся, ладно? Сейчас пообщаемся за эфиром, будем выбирать подарки. Мне нравится твое настроение сейчас. Это была моя главная задача, чтобы тебе вот в понедельник его поднять. Друзья, настроение Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2011. Лики Ли.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, а днем 16-18.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905 Кирова 23.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
8: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга. Зерновая, 15.
10: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть комедийный детектив «Кукушонок» про опытного оперативника, которому в качестве напарника навязывают зумера из богатой семьи. Насмотревшись фильмов, тот решил стать крутым копом, и влиятельный отец рассудил, что лучшее лекарство от этой блажи и вправду послать сына на недельку-другую на рутинную полицейскую работу. Однако парень полон энтузиазма, и из героев складывается недурной тандем. Главные роли в сериале исполнили Станислав Бондаренко и Максим Сапрыкин.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась остросюжетная драма «Приговор» про человека в запутанных обстоятельствах с Антоном Васильевым в главной роли. По сюжету, 22 года назад главный герой был несправедливо обвинен в преступлении и надолго сел в тюрьму. Теперь, выйдя на свободу, он просто хочет жить спокойной жизнью с любимой женщиной, но не тут-то было. Им начинают манипулировать фигуры из прошлого, втягивая в криминальные дела, от которых герой предпочел бы держаться подальше. Всего будет 10 эпизодов. Премьера первых четырех состоялась 1 мая, остальные будут выходить по 2 в неделю. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Катерина Райан и Изабелла Мелкман на радио Хит ФМ. И, пожалуй, вместе с этими девчонками я потихонечку исчезну, друзья, из ваших гаджетов. Лишь напомню, что лайтовый понедельник, друзья, у нас продолжается. Каждый понедельник с утра до самого вечера здесь, в прямом эфире радио Хит ФМ, мы раздаем очень много реальных лайтовых денег. И не пропустите очередной розыгрыш у моей коллеги Наташи Калашниковой уже в следующем часе. Буквально через 15 минут она появится в студии и начнется All Star Show. Ну а я желаю вам удачи и классного дня. Хит ФМ. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Калуга, лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в «Автоград» выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
2: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
3: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в «Автоград», Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. Паусов Кумбанк.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Зрелищно ли это, когда кто-то, например, бежит от солнца, как Дракула? Примерно вот так вот только что мы пели. Ну, а точнее, они пели на Хит FM, но на самом деле у нас сейчас в столице другое собирается. Очень тоже зрелищная картина будет, очень зрелищная, мне с 8 этажа будет, наверное, очень интересно, а потом я и сама присоединюсь к артистам. Сейчас Москву обещает залить дождем, я не знаю, может быть, где-то уже началось сочувствие мое, но в основном через часок, через другой прольется и будет литься. Лица до завтра, и опять все поплывет. Ну, короче, вот такие вот прогнозы. Поэтому, конечно, это то еще зрелище нас, в общем, не оставляет в покое уже со вчерашнего, по-моему, дня. Уже заливало, сегодня зальет. Любим такое, любим. Это теперь реалии нашего лета московского. 14 часов и 7 минут в Москве. Калашникова здесь. Всем привет. У нас еще реалии, между прочим, которые нам больше нравятся. Например, это понедельник. Любимый наш. Но, с другой стороны, и правда любимый, потому что он лайтовый на Хит FM. Где вы еще такое откопаете? Нигде. Лайтовый понедельник на Хит FM. Он продолжается и в этом часе даст о себе знать. А значит, 3000 рублей кому-то в ваш карман, в какой-то перетекут. Главное не пропустить момент. Но мы сидим, пока расслабляемся, лежим, стоим, что вы там делаете, идем, занимаемся спортом или не занимаемся. В общем, я еще предупрежу. Хотя нет, ну как я предупрежу? Я просто уже начну играть. Просто не в данный момент, чуть-чуть попозже. Вот такие вот у нас пока мысли. All Star Show на радио Хит FM.

0: нет Мадонны, как вы прекрасно слышите на Хит FM образца 2005 года. Это было 20 лет назад, даже больше. И там все было нормально с внешним видом. Вы, кстати, последний раз на фотографиях ее танца фотошопили или такой тюнинг наложили, короче говоря, на фотки, что прям даже любо-дорого посмотреть. Прям даже неплохо, понимаете, получилось. Какого-то мастера правильного наняли, видимо, там рукастого. В общем, смотреть было приятно. Но уже все равно не развидеть то, что мы видели за последнее время. И как будто бы даже не надо. Зачем настолько молодиться, как будто тебе минус 20 лет? Ну, для кого? Нет, я понимаю, для себя, наверное, приятно посмотреть. Наверное. Ну, и все, пожалуй. С другой стороны, живем для себя. Некоторые именно так и живут. А надеюсь, что сколько ей там лет, ну, к этому возрасту, если доживем, так сказать, я все-таки буду уважать свой возраст. Вот в этой шляпе, морщины, помада вот морковного цвета, и в театр. Но, может, так и не получится.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, днем 16-18.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции «Хит FM». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций.
9: Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
10: Реклама.
11: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
13: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
14: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
16: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Окружающая среда.
1: Старые игрушки не просто странно выглядят, но еще и представляют опасность для человека и окружающей среды. Команда ученых из Европы проанализировала состав нескольких сотен игрушек из прошлого и выяснила, что в них содержатся запредельные концентрации вредных соединений. В большей части таких старых изделий было обнаружено многократное превышение допустимых значений. При этом переработка таких игрушек вряд ли спасет ситуацию, иначе опасные химикаты могут оказаться в новых куклах, мечах или конструкторах. Только утилизация. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: You shot me, then you pop, and I'm like, damn, bum, bum. I see the satisfaction in your eyes. Bum, bum.

Так, ну что, господа, у нас сегодня же что? Конечно же, лайтовый понедельник продолжается. Я вам обещала, что поиграем в этом часе, потому что это даже не мое желание или решение. Это так и должно быть. В этом часе мы играем. Как раз проявляется лайтовый.

И прям так и хочется спросить, каких-каких? Мужских? А разве такое бывает? У мужчин недостатки? Ну что вы? Нет, такого не бывает. Вот, ну потому что не бывает такого, просто потому что. Но, с другой стороны, вот сейчас начальник у меня выбежал, и я говорю, ну-ка, скажите, какие у вас недостатки? А он, какие у меня, какие? То есть мужики не признают. Ладно, но давайте один признаем. Один недостаток все-таки признаем. Все остальные общечеловеческие, но один чисто мужской. Это посмотрим, да? Да, мужчины, так вы отвечаете на наши вопросы какие-то или просьбы. Поэтому, а вы уже догадались, посмотрим, полетело на 925-007-107-4. Ну, собственно, кто 15-й, тот и молодец.

Итак, господа, мы сегодня браво отметили, ну или продолжаем отмечать, а некоторые мужчины еще и дадут, так сказать, повод отметить сегодня праздник мужских недостатков. Вот такой удивительный праздник. И я отсчитывала, как вы знаете, 15 число, сегодня, значит, 15 сообщение. Конечно же, из всех подсмотрим, которые мне в жизни столько подсмотрим, не прилетало, сегодня прилетело. Не знаю, к дождю, наверное, надо спросить у синоптиков. А у нас уже так темно, что явно к дождю. Отсчитала, и у меня победительница, которую зовут Любовь, так и написано в Максе, и, соответственно, в аватарках очаровательная женщина, но чисто поступила как мужик. Ну, то есть... Все, она поиграла, а дальше посмотрим, пришлет мне телефон, не пришлет мне телефон. Но, видимо, уже не пришлет. Ладно, тем не менее, мы же победителя не можем на переправе менять, и поэтому, Любовь, не знаю больше ничего о вас, потому что вы не отозвались. Вам наши аплодисменты. И несмотря ни на что, 3000 рублей. Сегодня вы особенно сильно отметили вот этот вот мужской праздник. Ничего страшного. Мы все равно с вами свяжемся. Да, Любовь?

конечно же. А уже не надо печатать, уже я не успею вам перезвонить. Спасибо, конечно. Звездочка 107.4, и то не успеете вы набрать с мобильного бесплатно, хотя я пока все вот это вот говорю, ну, потому что, ну, как я буду набирать, если я вот это вот уже все вылила на вас, так сказать. 3000 рублей в любом случае ваши, мы вас с этим поздравляем. Это не последний розыгрыш лайтового понедельника на сегодня, поэтому будет у нас еще один победитель, но попозже.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
3: Мы никогда не будем вместе.
4: Не забирайте любовь.
5: Сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
6: Реклама 18+.
7: В новом выпуске журнала Discovery
8: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
7: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: И Тед Макрей только что на Хит-ФМ 14.51. В Москве часик заканчивается. Просто хочется напомнить, вы ни в коем случае не расстраивайтесь, если не получилось доселе выиграть. У нас, например, в игру лайтовый понедельник. Во-первых, понедельник продолжается, значит, еще сегодня даже будет розыгрыш. Во-вторых, не хлебом единым, что называется. У нас же есть еще и везде хит. И он еще придет, даст о себе знать. Правда, не в следующем часе, поэтому в следующем часе просто расслабляемся, музыку слушаем.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Ну что, господа, еще один часик мы с вами разменяли. 15 часов и 5 минут в Москве началось. Сейчас забулькаем. И еще главное дело, нету такой черноты на небе. Я просто вам описываю, как, знаете, заправский. У нас же футбол этот начался, правильно? Вот. Я тоже хочу быть комментатором. Ой, мы тут с одним приятелем смотрели в окно и комментировали там парочку, разборки парочка была. И, короче, он там что-то над ней нависает, что-то ей там вот это вот жестикулирует. Она спокойная, как будто статуя просто. Он уходит, приходит. Так вообще, и причем вот роскошный мужик вот издалека, да, и вот так вот себя ведет, и сразу весь флер опадает. И она как статуя, просто на это уже не реагирует. Мы сначала думали, может быть, ей помощь нужна, но нет, ей никакой помощи не нужно было, она даже в какой-то момент включилась в диалог. В общем, и мы как два заправских комментатора поняли, что вообще футбол нас потерял. Ну, погоду буду вам комментировать тогда, хорошо?
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек – наука о красоте.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: В новом выпуске журнала Discovery.
5: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: The Weeknd прямо сейчас на Hit FM. Спрячьте свои слезки, оставьте их для другого дня, потому что сегодня в столице, по крайней мере, и не только, уж поверьте, за нас, за всех отплачет дождик. Уже все началось, и это, конечно же, продлится все это время до самой ночи. Будете засыпать под эти звуки, скорее всего, поэтому, но с другой стороны, как говорят поэты, в дожде легче прятать свои слезы, поэтому хочется порыдать, порыдайте.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, а днем 16-18.
3: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Еда должна быть полезной для здоровья. Именно такого мнения придерживаются российские ученые, которые изобрели сыр для омоложения организма. Полутвердые сыры и сыры с белой плесенью обогатили такими веществами, как астаксантин, ресвератрол и пуэрарин, которые не только защищают организм от старения и воспалений, но и позволяют снизить риски заболеваний сердца, нервной системы и диабета. По словам экспертов, в день достаточно будет съедать всего 20-40 граммов такого сыра. При этом ученые также постарались, чтобы полезный продукт был доступен каждому россиянину и оценили килограмм в 700 рублей. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

вообще не поедет, понимаете? Или там, ну, максимум на дачу. И то хорошо, если дача есть, а то в городе сидеть, понимаете? Да, понимаете. Прекрасно меня понимаете, я сама такая же. Но вот что нам говорят, господа, по поводу того, что уезжать и не уезжать. Началось. У нас праздники, короче. Владивосток. Знаете такой город? Конечно же, в России. Он совсем скоро станет лучшим курортом. Когда? Ну, правда, лет через 15-20. Поэтому еще 15-20 лет никуда не выезжайте, а потом раз и во Владивосток. Там будет лучше, чем в Турции. Там будет лучше, чем везде. Уже сейчас очень теплые октябри. Там, допустим, замечается. И вообще очень неплохо все. Осталось пальмы высадить. У вас там нету пальм во Владивостоке? Высадите пальмы, так чтобы лет через 15 мы приехали. И ну прям, ну класс какой! Ну а вы там всегда жить будете в этом здоровском месте. Правда же? И не нужна уже нам будет. Не нужен нам берег турецкий. Ой, извините, это я о своем немножечко опять разнервничалась. Давайте лучше нырнем обратно музыку.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только +6.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Круглосуточно.ру. 6+. Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.
4: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
5: Реклама 18+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Моя дорогуша, кто же знал, вот о чем Pink прямо сейчас на Hit FM. Чтобы вы также не восклицали, господа, не пропускайте то, что мы для вас готовим. Понятно, что в следующем часе, я уже заранее говорил, придет везде хит, заранее говорил, в следующем часе скажу, но я уже намекнула, окей. Так вот, розыгрыш Макс продолжается прямо сейчас. Потому что вы можете просто взять, подписаться на канал радио Hit FM Макс и участвовать в розыгрыше, а разыгрываются наши яркие пляжные полотенца. Вот сегодня, если бы у вас было полотенце яркое пляжное в столице, допустим, да, оно бы вам зачем пригодилось? С него можно укутаться и пробежать, наверное, потому что, конечно, не до загара, не до пляжа. Льет. Но дождь не может идти вечно, как в одном фильме говорится, да, если вы понимаете, о чем я. Поэтому солнышко снова выйдет, и пляжное полотенце вам, конечно, понадобится. Итак, подписывайтесь на канал радио Hit FM в Макс и участвуйте в розыгрыше. Удачи!
1: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: все знал, все предвидел, все понимал с самого начала. Тедди Свимс именно в такой роли в данный момент на Хит ФМ. Но даже мистер Всезнайка не мог бы предсказать, что Хит ФМ когда-то возьмет и заведет себе везде хит. И этот мистер Всезнайка никогда бы не сказал, что везде хит придет в этом часе, правильно? Потому что, ну, не знает он этого, а мы с вами уже знаем. И да, мистер Всезнайка, уважаемый Тедди Свимс, он остался немножечко в прошлом, уже до новых волнующих встреч, а вот везде хит в этом часе немножечко в будущем, правда же? Поэтому не забывайте, что можно выиграть косметику, можно выиграть гаджеты, можно выиграть, не знаю, активный отдых. Вот везде хиты бывают разные такие, а что достаточно именно вам в этом часе, мы и узнаем в этом часе, но попозже. Как только услышите, что надо, значит надо. 925-007-1074. Слово «везде хит» туда должно полететь. Сегодня 15-й по счету выигрывает. А пока ждем, развлекаемся работой. Но чем-то же надо отвлекаться, потому что ждать тяжело. А вот если немножечко углубиться в работу, то оно вроде как-то и быстрее время пройдет, да? Ну и новиночками на Хит FM, пожалуйста, ловите. DJ Goja. Кстати, румынский мы проверяли. Если по-румынски, то гожа. Ну, я думаю, гожа пойдет, Мичико. Очень нежно. Скорее всего, ишкой спета. Но мы к этому уже привыкли.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: ситуацию и человека, который Кэти Перри описывает в данный момент своей песни, называемый по традиции у человека 7 пятниц на неделе. Ну, что-то в этом роде, да, правильно? Потому что то одно, то другое. Ты сказал одно, то... Это еще не самое плохое на самом деле. Это еще не самое плохое. Хуже, когда такой человек вообще не признает, что он такое говорил. Это у нас уже по-научному, из интернетов по-научному называется газлайтинг, понимаете? Когда ты ему говоришь, ну ты же вот это обещал, вот ты это говорил, и мы же с тобой на это договаривались, или мы вот так решили. Нет, мы совсем так не делали. Да нет, ты что-то путаешь. Знаете таких? Есть у вас такие? Или, может быть, вы сами этим немножечко грешите, когда... Я даже не знаю, как это у человека происходит, специально или не специально в голове, или просто, может быть, и некоторые психологи, опять же, я из интернетов насмотрелась, они говорят, что это такая защитная реакция у человека, его главное ни в чем не обвинять, потому что он с детства сразу привык увиливать, вообще не соглашаться с тем, что он в чем-то виноват, и спихивать всю свою вину на всех окружающих, и вообще это ты сам не прав, и вообще это ты сам не так сказал, или не так подумал, не так записал, твои проблемы. Короче, есть у вас такие, да, но они везде, и у каждого в жизни встречается. Если у вас не встречались, это вы скорее редкий счастливчик. Что же делать с такими персонажами? Да ничего, песни петь, потому что там вообще ничем не поможешь.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра небольшой дождь, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, днем 16-18.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма» – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Костюм. Носки. Бритва.
8: И еще есть место.
7: Тогда берем еще костюм.
8: Мы превышаем допустимый вес.
7: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Крейзи Хит на радио Хит ФМ.
1: Вот, собственно, вот так вот все. Ну, я же предупреждала, что он будет в этом часе, и он случился в этом часе, и нужно было не щелкать, не отходить никуда далеко от радиогаджета, а прям слушать, когда вас пригласят в игру. Вас пригласили, слово «Вездехит» полетело, я отчитывала 15-й «Вездехит» и готова представить вам нашу победительницу, которую зовут приятным именем, зовут ее Наталья, и она из Нижнего Новгорода. Здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Вот она. Это моя тезка. Видите, моя тезка. Я очень рада за всех. Ну, когда тезка выигрывает, вообще очень сильно рада. Поэтому сразу аплодисменты. Вот, ну, аплодисменты нас не впечатляют с Натальей. Действительно, мы Натальи такие. Давайте лучше сразу узнаем, что же мы выиграли. А, ну мы, это Наталья, причем не я, выигрывает сегодня «Вездехит» на ювелирные украшения.
2: Спасибо.
1: О, спасибо прилетело. Спасибо за спасибо. Это приятно, конечно, что вам нравится. Благодаря Хит FM вы теперь можете себе что-нибудь такое блестященькое прикупить. Оставайтесь на связи. Большое спасибо вам за диалог. Вот, оставайтесь на связи. Все расскажу дальше, как будет происходить, господа. Ну, а Вездехит, он такой, он моментально врывается в нашу жизнь и куда-то убегает. До новых волнующих встреч. Не пропускайте.
0: Лови Вездехит. Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В новом выпуске журнала Discovery
2: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
1: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM.

Лето внезапно решило поставить себя на паузу. Видимо, произошло выгорание. Такое мы не осуждаем, потому что каждому нужна передышка. И если никто не против, инициативу перехватываю я, Олег Федотов. Со мной вечерний интерактив, хорошая музыка. И как же замечательно, что сегодня здесь ты. Договоримся сразу, с меня пачка новинок, проверенные хиты, немного новостей. А вот ты оставайся на волне и лови вибрации. К примеру, в продолжении часа Хьюгел, Энджел и Ultra Night с трека Moving to the Sun. Ну а что еще делать в дождливую погоду?

Разбудите меня через 300 лет, спросите, что происходит в Японии, и я без раздумий отвечу. Они опять изобретают крайне странные вещи. В этот раз не на, на прилавках Токио оказались такие странности, как кошачья шерсть. Вот в трех цветах, очень пушистая, вот прям как у твоего Барсика. И вместе с ней в комплекте идет специальная ложечка, потому что это десерт от местного производителя. Маркетологи вновь решили совместить несовместимое. Мы, кстати, тоже так хорошо умеем делать. Вот, например, у моей Мишель «Малиновая луна». Давайте послушаем премьера хита на радио Хит FM.

Зарабатывать можно по-разному, кто-то таксует, кто-то открывает свой бизнес и потом начинает таксовать. Все профессии нужны, все профессии важны. А вот в Москве нашлась предприимчивая леди, которая организовывает тактильные вечеринки, на которых собираются люди и обнимают друг друга. Создательница утверждает, что этот процесс – некоторая телесная практика. Она помогает бороться с одиночеством и проживать его проще, но заодно и заводить знакомства. Ну а сама леди с организацией всего одного вечера забирает себе 200 тысяч рублей. Замечательная технология. Технологии бывают разные, социальные, инженерные, а бывает AO Technology в исполнении Джастина Тимберлейка, 50 Cent и Timbaland в продолжении часа. Something special.

0: Погода на Хит FM.
1: Всего 13 часов и градусов в Калуге, местами по городу осадки, и такая погода с нами до ночи. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра днем опять дожди, воздух прогреется до 19 градусов, потому не забывайте зонты и ветровки.
2: Реклама. Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98. 76-32-98.
4: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
6: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Летел сегодня над Калугой на самолете, спустя минут 15 смотрел уже на московские высотки, а дальше отправился в Ленобласть. И все это не вставая с капитанского кресла в студии. Google карты запустили симуляцию полета на самолете. Прямо открываете в браузере и можно летать туда-сюда над Москвой. Вообще замечательно. Ну и мы с вами продолжаем лететь вперед вместе с One Republic и треком Give Me Something.
2: Лето. На радио Хит

Мы потом поняли, что как-то им вот не встречается, пути разошлись и решили сохранить память о своих отношениях, совместно нажитые вещи, подарки, распечатанные фотографии. Все это они разместили в отдельном здании. Сначала была комната, потом помещение, потом и здание, которое в конечном итоге стало музеем разорванных отношений. Когда о нем начали слышать по всему миру, решили пары, которые разошлись, рассылать туда свои всякие вещи. И вот прямо сейчас продолжает свое существование музей, который номинирован премией Европейский музей года, и называется он музеем разорванных отношений. Так что, если есть какие-то вещи на отправку, адрес можете найти сами, отправляйте, пополняйте культурный фонд бывших отношений.

0: Бельгийский художник Рене Магритт считал, что мы никогда не наблюдаем жизнь. Все, что мы наблюдаем, это то, как мы наблюдаем эту жизнь. Вот что делать с этой философской конструкцией, я, честно говоря, не знаю, но точно знаю, что в продолжении часа Том Грегори и его трек «Footprints», который мы точно можем слышать, и не задумываться о том, что мы слышим, как его слышим.
1: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
2: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
3: Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Паусовкомбанк.
2: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Калуга. Лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в Автоград на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в Автоград выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Самый трудный день недели практически уже за спиной. Для нас с вами открываются новые перспективы. Завтра вторник, завтра новый день. Новый вечерний интерактив, в котором мы с вами встретимся. Зовут меня Олег Федотов. Желаю всем отличного настроения. Завершат наш час Rehab, Sophie and the Giants с треком All Night.
1: На радио Hit FM. Лето. На радио Hit FM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Лето!

0: Шакира на Hit FM только что. Дай-дай. Дадим. Не вопрос. Если просите, пожалуйста, получайте, забирайте. Лучшее, что есть у нас. Крутые хиты и новинки. Все это в шоу «Большой релиз» в следующие 4 часа. Полное погружение в музыку. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Ничего не пропустите. Плюс разделы «Double Track», «Хиты без правил» и «Chart Special». А еще сегодня ведь понедельник. Непростой понедельник. Лайтовый. И уже в следующий час, в следующие плюс-минус 40 минут, если быть точнее, кто-то из вас получит настоящие реальные деньги, а именно 3000 рублей.
1: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: И тогда заперёт.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095. Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Это Coldplay на Hit FM Paradise. Еще одна песня с таким летним, позитивным, классным вайбом впереди. Обязательно дождитесь, послушайте ее. Называется Dive Into Me. Это Алок и Калит здесь на Hit FM через пару минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, а днем 16-18.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
12: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
13: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова 23.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
16: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
17: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58-88-88.

0: Еда. Просмотр контента без приема пищи в последнее время стал чем-то из области фантастики. Тем временем российские диетологи предупреждают об опасности такой привычки. По мнению медиков, прием пищи перед экраном телевизора или любого электронного гаджета грозит перееданием и ухудшением состояния здоровья. Когда мы едим у экрана, мозгу приходится обрабатывать слишком много информации, поэтому он не получает все сигналы от вкусовых рецепторов и органов пищеварения. В результате мы не замечаем вкуса пищи и машинально съедаем больше обычного, не получая от этого должного удовольствия, но накапливая лишнее. А все это потом придется усиленно сжигать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Jamaican Bam-Bam на Hit FM. А у нас лайтовый понедельник. Каждый из вас, друзья, может получить в ближайшие минуты настоящие реальные деньги. Для этого записывайте номер в мессенджере Макс. +7 925 007 1074. Давайте еще раз. +7 925 007 1074. Важно, чтобы кодовое слово пришло 15-м по счету, потому что сегодня понедельник, 15 июня. На кону, напомню, 3000 рублей. Заранее всем желаем удачи, победы. И кодовое слово, вернее, кодовые слова, их два. Привет и диджею Ужелю, которого мы послушали только что. Итак, внимание, бам-бам. Вот эти слова и отправляйте. Бам-бам!

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: параметрам.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
4: «Ленту».
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Каждый понедельник на Hit FM лайтовый. Это значит, что можно легко и просто получить настоящие реальные деньги. Так происходит каждую неделю, каждый понедельник. 3000 рублей улетают тому, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Max. Сегодня нужно было стать 15-м по счету, ведь сегодня 15 июня. Мы хотим поздравить Лилю из города Анапа. Она появляется в прямом эфире. Лилия, здравствуйте. Алло, Лилия. Лилия. Я знаю, что вы были здесь. Алло, Лиля?
2: Алло,
1: вот. Вот она, Лиля. А вот наша радиокасса. Радиокасса, которая отчитывает те самые выигранные вами деньги. 3000 рублей. Поэтому еще раз ловите наши поздравления.
2: Ловлю.
1: Лайтовые понедельники на радио Hit FM теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с самым хитовым радио.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Реклама. Амода – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой Амода уже сегодня. Приезжайте в Автоград, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Калуга, лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в «Автоград» на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в «Автоград» выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. «Автоград» – автомобильное сердце города.
6: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение – и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга. Зерновая, 15.
6: Этим летом отдых начинается в атмосфере. Только в июне, приобретая клубную карту, вы получаете большой пакет летних подарков. Персональные тренировки, спа-процедуру, отдых в уникальном пространстве на крыше с бассейном и многое другое. Тренируйтесь и наслаждайтесь летом в фитнес-клубе «Атмосфера» на Правобережье. Подробности 926-606.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Клин Бэндит и Деми Ловато на Hit FM Solo. А впереди Tokyo Hotel. Парни признаются, что планируют с каждой новой песней все больше и больше уходить в рок. А то им надоели упреки со стороны фанатов, что, мол, совсем опопсели. Итак, Tokyo Hotel, песня How to Love здесь на Hit FM через несколько минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 тепла, и днем 16-18.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие. Работа постепенно меняет характер человека. К такому выводу пришли немецкие ученые, которые доказали, что выбор профессии во многом зависит от черт личности. Изучив данные 11 тысяч человек, эксперты обнаружили, что люди со схожими личностными чертами чаще выбирают одинаковые профессии. Кроме того, оказалось, что чем дольше люди работают в определенной сфере, тем больше их характер становится похожим на коллег. А если коллеги отличаются по характеру, то высока вероятность смены работы. По словам ученых, их открытие станет полезным для HR-специалистов, поскольку хорошее соответствие между личностью и профессией повышает удовлетворенность работой и снижает текучесть кадров. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 19:34 в Москве. Всем еще раз привет и добро пожаловать. У нас тут полное погружение в музыку. Далее дабл-трек. Уникальная возможность поймать подряд две песни одной звезды. Сегодня давайте-ка повысим концентрацию электронной танцевальной музыки. С нами диджей из списка 100 лучших электронщиков мира по версии журнала DJ Mag. Это диджей Алессо. Давай-ка, Алессо, заряди нам что-нибудь прикольное. Два трека Алессо впереди. Первый называется «Destiny». Записан вместе с Сашей. И песня под номером 2 «Never Going Home Tonight». Алессо и Дэвид Гетта.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
6: «В ленте».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный

0: Багажник – надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Зейн на Хит ФМ. Тут и мощь вокала, и музыка, которая пробирает до костей, и лирика, и романтика. Все собрал в одном треке Зейн. Если нравится трек Die For Me, который мы с вами только что послушали, то обязательно за него проголосуйте в главном хитовом чарте. Это можно сделать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата. Дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Калуга, лето вступает в свои права. Хватит мечтать о новом автомобиле «Джили». Он уже ждет вас в Автоград на Тульском шоссе 14Г. Только до конца июня в Автоград выгода до 350 тысяч рублей на новые автомобили «Джили». Подробности по телефону 8-48-42-52-8. Твое идеальное лето начинается здесь. Автоград. Автомобильное сердце города.
4: Платье. Юбка. Туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
6: «Амода» – бренд, который выбирают за смелый дизайн, умные технологии и уверенную динамику. Только в июне цена от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Специальные кредитные программы и выгодный трейд-ин помогут сделать шаг к вашей новой «Амода» уже сегодня. Приезжайте в «Автоград», Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-57-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. ПАО «Совкомбанк».
7: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: радио Hit FM.
1: 20.06 в Москве. Бауса только что вместе с нами. Magnetic, так называется новый трек. Магнитом всех тянет в проект «Хиты без правил».
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две. И у каждой есть шанс, вполне себе реальный шанс, попасть в эфир. Но необходимо для начала заручиться максимальной поддержкой со стороны слушателей. Поэтому, друзья, всех вас мы приглашаем заходить активно в группу Hit FM VK и также активно голосовать. На все про все у вас будет где-то около получаса. Стартуем, поехали под номером один. С нами сегодня Келли Лейт и Брин Кристофер. Песня «Sweetest Release». Sweetest Release, Келли Лейт и Брин Кристофер, номер один. Под номером два. Studio Killers и Let's Not Talk. Уже 20.07 в Москве. Поехали.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил. Хиты без правил.
1: 20:20 в Москве. Хиты без правил на Хит FM. Мы продолжаем. Тут у нас в прямом эфире сражаются лучшие новые песни. Их две. Их судьба в ваших руках. Если вы хотите, чтобы одна из новинок в эфире, в итоге попала в эфир, вот так, необходимо голосовать. Очень активно голосовать в группе Хит FM ВК. Поэтому милости просим. Заходите и продолжайте поддержку. Под номером 1 с нами сегодня Келли Лэй и Брин Кристофер. Песня «Sweetest Release». Sweetest Release под номером 1, под номером 2. Studio Killers и Let's Not Talk. Развязка уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Фотографии красивых людей в интернете могут стать причиной неуверенности в себе. Об этом говорили уже достаточно давно, однако новое исследование британских и австрийских ученых позволило более развернуто изучить эту проблему. Оказалось, что просмотр соцсетей снижает удовлетворенность внешним видом вне зависимости от того, кто публикует контент. Однако, если это делают близкие друзья или родня, то это оказывает наиболее негативный эффект, чем публикации знаменитостей. Дело в том, что физические кондиции кажутся нам более достижимыми, но если у нас не получается прийти к такому же результату, то огорчение достигает своего пика. А вот контент от селебрити людям кажется нереалистичным, поэтому, чтобы не понижать свою самооценку, не стоит детально изучать публикации людей из вашего близкого окружения. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.

0: без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM. Финал. Лучшие новые песни. Две штуки бились в этом часе за попадание в эфир, а вы их поддерживали своими голосами в нашей официальной группе ВК. Что из этого получилось, узнаем буквально через минуту. Плюс-минус. Дождитесь, не пропустите. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты свежих песен. Первая называется Sweetest Release. Так, не то включил. Вот так. Да, Sweetest Release. Кейт Лейт и Брин Кристофер. Келли Лейт и Брин Кристофер. Sweetest Release номер один. Под номером два. Studio Killers и Let's Not Talk. А теперь, друзья, самое интересное и самое волнительное в этот же момент.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 075 000 рублей и «Лада Нива Леджент» от 784 000 рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: «Альфа-банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
8: «Лента»!

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ватсон, кто это воет на болотах?
2: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.
7: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.

0: читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77537748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, час четвертый. Добро пожаловать в наш специальный хит-парад. Как всегда, по понедельникам премьерим новые треки. Весь час мы будем этим заниматься, поэтому, друзья, устраивайтесь поудобнее. Мы стартуем, впереди много новой клевой музыки. Начнем мы с диджея по имени Бауэр. Его новая работа называется Calling Out For You.
0: Чарт спешл.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В нашем случае погружение в новую музыку. Чарт спешл сегодня в понедельник посвящен лучшему из нового за неделю. Пятница, 12 июня. Вот совсем недавно. Праздник у всех любителей стиля кей-поп и любителей творчества группы BTS. А все потому, что в этот день вышла новая песня BTS, которую мы вам прямо сейчас и представим. Называется «Come Over».

0: Тренды. Обладателей первой группы крови чаще остальных кусают комары. По словам российских медиков, меньше всего этих насекомых привлекают люди со второй группой крови. Да и носители третьей и четвертой практически не страдают от нападений. Кроме того, комары реагируют не только на группу крови, но и на количество выдыхаемого человеком углекислого газа. В группе риска оказываются любители уличного спорта, беременные женщины и люди с избыточным весом. Комарам также нравятся определенные запахи и высокая температура тела. Разгоряченный человек облегчает насекомым добычу крови, и именно поэтому комары кусают в самые теплые места – в шею, за ушами и в районе подмышек. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Это шоу «Большой релиз», где продолжается специальный хит-парад, посвященный самой новой музыке. У нас всегда так по понедельникам, поэтому если вы неровно дышите к свежим песням, включайте Hit FM и «Большой релиз» каждый понедельник после 9 вечера по столице. Так, а кто у нас по плану? Сразу два артиста, ярких, крутых артиста. Записали они коллаб, довольно необычный. Не ожидали их увидеть вместе, ну, вернее, услышать. Тем не менее, это произошло и получилось отменно, на пятерочку с плюсом. Кто же это? А это Тови Лоу и Стромае, песня «De Fleur». Послушаем прямо сейчас. Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулетечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточните у официального дилера Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточно-ру. 6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
4: Мы никогда не будем вместе.
5: Не забирайте любовь.
6: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
7: Реклама 18+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

радио Хит ФМ. Всем еще раз привет. Это большой релиз и специальный хит-парад Chart Special. Концентрация новой музыки в этом часе просто зашкаливает. Уверен, какие-то из тех свежих песен, что были сегодня эксклюзивно вам представлены, в итоге попадут в наш основной эфир. И мы будем ими наслаждаться каждый день. Поживем, увидим, да? А пока очередной свежак. И какой свежак, ребята, такие имена звездные яркие. Мерк и Кремонт, а еще группа The Colors. Те самые The Colors, которые в свое время в 2023 году выпустили суперхит Italo Disco. Вот очередное музотворение. Давайте оценим, давайте послушаем. Party Nope называется работа. Мерк Кремонт и The Colors. Далее в Chart Special на Hit FM. А на этом все, друзья. Будем финалить обзор новинок и большой релиз в целом. И прощаться с вами до завтра будем. До вторника, до 18 по Москве.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Одна банка сладкой газировки сокращает жизнь на 12 минут. С таким заявлением выступили испанские ученые, которые напомнили, что самое опасное последствие злоупотребления газировкой – высокий уровень сахара в крови. Сладкие газированные напитки влекут за собой резкие скачки инсулина, нарушают обмен веществ и провоцируют хронические воспаления в организме. Ученые также напоминают о вреде искусственных добавок в виде красителей и консервантов, которые могут нарушить баланс микрофлоры кишечника, ослабить иммунитет и ухудшить общее состояние здоровья. Именно поэтому медики призывают ограничить употребление сладких газированных напитков и сделать выбор в пользу чистой воды. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Окружающая среда.
1: Старые игрушки не просто странно выглядят, но еще и представляют опасность для человека и окружающей среды. Команда ученых из Европы проанализировала состав нескольких сотен игрушек из прошлого и выяснила, что в них содержатся запредельные концентрации вредных соединений. В большей части таких старых изделий было обнаружено многократное превышение допустимых значений. При этом переработка таких игрушек вряд ли спасет ситуацию, иначе опасные химикаты могут оказаться в новых куклах, мечах или конструкторах. Только утилизация. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Еда. Производство искусственного мяса может решить сразу несколько проблем, в том числе и этического характера. Однако пока ни один из его производителей не может похвастаться большими масштабами. Возможно, шаг в этом направлении сделали в Нидерландах, где совсем недавно, пока в пилотном режиме, запустили работу фермы, где мясо будут выращивать из клеток настоящих животных в специальных биореакторах. Кроме непосредственно выращивания филе, ожидается, что площадка станет базой для интерактивного центра, где можно будет увидеть процесс собственными глазами. Но есть нюанс. Продажа такого мяса во многих странах пока запрещена. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Путешествия.
1: Сезон летних отпусков в самом разгаре, а это значит, что многие из нас готовятся отправиться в путешествие мечты со своими любимыми. Однако, согласно исследованиям, около 60% пар ссорятся в отпуске сильнее, чем дома. И чтобы избежать этого, психологи рекомендуют применить технику предотпускного договора. Еще до того, как вы купили билеты, сядьте и честно обсудите ключевые вещи предстоящего путешествия. А именно бюджет, кто сколько тратит или платит за ужин. Ваш режим дня, который будет комфортен для каждого. Также стоит обсудить священное право на одиночество, ведь каждому из нас нужно побыть одному, даже если у вас романтическое путешествие. И не забывайте о распределении ответственности. Кто отвечает за логистику, а кто за выбор ресторанов. По словам экспертов, именно такая подготовка к отпуску позволит вам действительно отдохнуть как следует. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Bieber X и Faithless. New Religion.
1: Второе место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Первое место.
2: BTS. Swim.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Авто.
1: Вокруг электросамокатов и их использования идет немало споров. Очередной довод против этого средства передвижения выдвинули ученые из Европы. Исследователи изучили статистику по травмам, полученным в результате езды на электросамокатах, мотоциклах, и оказалось, что на мотоцикле кататься безопаснее. К примеру, количество ДТП с самокатами резко выросло за последние несколько лет, да и люди на самокатах чаще получают травмы головы, чем водители мотоциклов, учитывая, что только малая часть наездников двухколесного транспорта надевает защиту. Шлемы. Статистика не особенно приятная, поэтому, устраивая заезды на электросамокатах, будьте предельно внимательными и осторожными. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.